мне податься слесаря. Ну кто как стеклышко прозрачный, господа? Меня бросайте, вот вам камень и айда.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Помню двор занесенный снегом белым, пушистым.

Знаю, милая, знаю, наша встреча не скоро, но мы будем, как прежде, о любви говорить и опять закружаться в синей дымке снежинок.

снегом белый, пушистый. Ты стояла у дверцы голубого такси, у тебя на ресницах

«Темная ночка». Только на радио «Шансон».

больших перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув страны. Все в порядке у нас, мы смеемся и дышим. Свои тайные беды в секрете хранят.

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

такси, и сильная гроза, и ты промокшая насквозь. Спросил я подвезти, сказала:

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: понимаю.
1: У дорог, прислонившись по ветру, стоя,
0: и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

я с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

пролетят. А последняя, эх, западай. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, как я оторвал.

за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал.

0: саду. Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер». Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лицо врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое

0: Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио Шансон для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Влада, меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
4: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
5: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
6: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберем со специалистом Виктором Владимировичем Горским. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует, и хорошо. В общем, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
6: А в чем?
7: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленность. Фраза при таких состояниях: «Ой, все, давай в другой раз».
6: Но многие, я знаю, хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
7: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь. Нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
6: И что же делать?
7: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
6: Впервые слышу.
7: Еще в советские времена для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
6: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. +1 25. Консультации анонимные. +1 25. Как работает «Союз Аполлон»?
7: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылает сигнал в спинной и головной мозг. Это как раз те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии, без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
6: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
7: Любовь в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, а не страх, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способны на многое, это бесценно.
6: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните по телефону +1 25, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. +1 25. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Подкаста «Мукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Но поскольку только середина мая, нам еще успеет природа подарить немножечко именно майских гроз. Но хотеть надо уже не как весны, а как лето, потому что приближается новый сезон отпусков. К нему и стремимся. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Хочу я тебя как весны слушали. Там за горизонтом. Дальше, а потом письмо и песня настоящая.

настоящая в эфире хорошего радио. Но настоящая жизнь, конечно, нас с вами ждет за окнами, а вовсе не в экране компьютера и не на экране телевизора. Настоящая и к тому же пьянящая, потому что все пустилось в цвет. Вот в Москве уж точно сирень цветет, яблони, груши, вишня, миндаль, черемуха зацвела. И говорят знающие люди, что в конце мая еще персик и абрикос, по крайней мере, на европейской части будет расцветать. Так что дождитесь полнейшей майской красоты. «Белая черемуха» звучит на радио «Шансон».

0: просто ангел, а я земной.
1: «Ангел» отзвучала песня на волне хорошего радио. Следующая «Я русский» в исполнении уже Алексея Петрухина и коллектива «Партизан FM». А Алексей, между прочим, представил новую пластинку и в интернете уже делятся несколькими композициями, которые еще никто не слышал. Ждем их в эфире хорошего радио. Ждем и слушаем знакомое.

0: сразу отвали.
1: Ну, как раз про шансы в отношении Афины можно добавить. Услышать у братского народа шансы Афину есть и очень великие на следующей неделе, потому что через несколько дней буквально Афина уезжает в союзное государство. Запланирован у певицы небольшой музыкальный тур по Белоруссии. «Танцуй со мной» 5 минут назад. «Лучик» и «Стежки дорожки» слушаем на волне хорошего радио в ближайшие минуты, потому что музыки много, а шанс он один.

0: Радио Шансон.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды для обмана граждан. От имени управляющей компании они предлагают перейти на сайт для проверки графика отключения горячего водоснабжения. После посещения фальшивой площадки пользователь может потерять доступ к госуслугам. Об этом ТАСС сообщил сенатор Артем Шейкин. По его словам, главная опасность схемы в том, что такие страницы становятся все более качественными. Аферисты грамотно подходят к их оформлению, используя копии реальных сайтов и похожие адреса. Шейкин напомнил, что проверять информацию нужно только через официальные городские порталы, сайт управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Граждане Украины чаще всех просили убежища в России с начала года. Такие данные статистики приводит ТАСС. Всего поступило более 1300 подобных заявлений, из них 712 от украинцев. На втором месте по числу ходатайств была Сирия, на третьем – Иран. В то же время в 2025 году за такой же период больше всего поступило заявлений от граждан Сирии. Украина была на втором месте, также убежище попросили граждане Афганистана, Узбекистана и Казахстана. Убежище в России предоставляет человеку право на легальное проживание в стране. Отмечается, что такой статус – первый шаг к получению вида на жительство и российского гражданства. В Дептрансе Москвы опровергли слухи о появлении камер, которые фиксируют пешеходов, переходящих дорогу на красный свет. В ведомстве отметили, что данное устройство является светофорами с функциями видеоаналитики. Они помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков. Ранее несколько СМИ писали, что в городе начали тестировать камеры, фиксирующие нарушителей на переходах. В заключении выпуска официальный курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань стоит 10 рублей 73 копейки. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Бронеувядающее чувство в этой песне «Здравствуй» на волне хорошего радио. Ну и поскольку следующая композиция «Приходите в мой дом», будем считать, что это такое маленькое, доброе, воскресное колдовство. Приходите в мой дом. Радость, тепло и любовь. Пускай эти слова звучат, и пускай действительно так все и сбудется. Станем в это верить. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Выходной, воскресенье проводим вместе.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Песня под названием «Она» в эфире «Хорошего радио». На смену ей спешит композиция «Люди добрые» в исполнении уже Михаила Шафутинского. Ну и людям добрым обязательно надо рассказать то, что думает Михаил Шафутинский про жанр шансона. Говорит, искусство растет и расширяется, и именно искусством это называют в нашей стране. Это исконно наше российское творческое наследие, говорит Михаил Шафутинский. Наши сердца и души такие, мы поем, мы любим это дело, у нас все поют.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

«Лети» в исполнении Сергея Трофимова на хорошем радио, хотя в отношении самого Сергея можно сказать не «Лети», а «Скачи». Это о личных его увлечениях. Интерес к исторической реконструкции проявляется средневековыми доспехами, с вооружением. Ну а вес подобного снаряжения может достигать и 50 килограммов, и даже больше. «Номерок» слушаем дальше. «Достучаться до небес» — эти даты, «Улица», «Мама» и «Зацелую, залюблю» в ближайшие минуты на радио «Шансон».

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

Сразу залюбили, как только она появилась. Катя Огонек на волне хорошего радио. Посмотрите на календарь. 17 число, 17 мая. В этот день, день рождения Кати Огонек. И в поселке Джугба Краснодарского края появилась она на свет. И с тех пор подарила нам с вами очень-очень много хороших, красивых песен. Вспомним ее добрым словом. И еще, еще песен будет. «Губы» Наташки новая «На пороге счастья». Ну и группа «Любэ» поет.

0: Шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. У российских туристов по бронированиям и запросам на ближайшее лето лидирует Турция. Ежегодно эту страну посещают до 7 миллионов наших соотечественников, включая транзитных пассажиров. Следом по популярности идут Египет, Таиланд и Вьетнам. А на пятой строчке расположился Китай. Он стал востребованным на фоне отмены виз и увеличения объемов авиаперевозок. Об этом пишет «Парламентская газета». Также в топовых направлениях выделяется Абхазия. Внутри России самым популярным остается Черноморское побережье. Тем временем бронирование туров на июнь-август снизились за год на 12%. Это произошло из-за ограничений на их продажу в страны Ближнего Востока, геополитической напряженности и общего стремления туристов сэкономить, пишет «Коммерсант». При этом заметный рост удалось показать лишь развивающимся азиатским рынкам, Вьетнаму и Китаю, в то время как Таиланд выбыл из списка популярных направлений. Отмечается, что из-за сдержанного спроса и укрепления рубля цены на туры за год выросли лишь на 2-5%. Почти половина россиян могут отказаться от спиртного ради любимых. При этом 60% опрошенных выразили готовность активно помогать партнеру, если тот решит сократить потребление алкоголя или полностью отказаться от него. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Опрос также показал, что приверженность здоровым привычкам все чаще воспринимается как важная часть отношений. Почти 80% респондентов убеждены, что общие ЗОЖ-правила сближают пару. В Екатеринбурге прошел забег невест и женихов. Они преодолели дистанцию в 200 метров в свадебных костюмах. Всего на старт вышли почти 300 человек, пишет Лента.ру. По словам организаторов мероприятия, они хотели показать, как спорт помогает создавать и укреплять семьи. Отмечается, что один участник после финиша сделал своей девушке предложение. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Эти сани с вывалом или без вывала готовить через пару недель начнем, ведь, как говорят, готовьте сани с лета. Ну а календарь пока нам с вами показывает 17 мая, воскресенье, в студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Готова к нашей честной компании присоединиться Наташа. Ну а попозже попробуем променять гитару на любовь на радио «Шансон».

Поскольку песню «Я променял гитару на любовь» на волне хорошего радио сменит композиция Юрия Антонова «От печали до радости», как раз слова мэтра придутся, кстати, к этой композиции, говорит Юрий Антонов. Конечно, непростое время мы застали, но ничего, переживем. Душа у нас с вами сильная, душа у нас с вами мощная. Это «Шансон». Музыки много. «Шансон один».

0: Samsung Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Впрочем, Виктор Королев уверяет, что только чашечки кофе, даже с ароматом ванили, для настоящего воскресенья, для настоящего выходного недостаточно. Как говорит певец, кто танцует и поет, тот и любит и живет. Вот слова Виктора Королева. «Живи и знай» — это уже слова Стаса Михайлова на радио «Шансон».

Музыки много, шансон один –

Заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем.

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом,

0: поймите мужика.
1: Валерий Курас на волне хорошего радио. Про того, кого необходимо простить. Но есть вещи непростительные. Например, знать, иметь возможности. Но с нами не отправиться на морской фестиваль «Бархатный шансон». А ведь мы вместе с любимыми артистами собираемся продлить лето еще на недельку. С 24 по 30 октября отправляемся на турецкий берег, чтобы там, в комфортабельном отеле, слушать замечательные песни. Ну и, разумеется, самим подпевать. Подробности на сайте radioshanson.ru найдете. Для лиц старше 12 лет. Что касается артистов, их будет много, тех, что отправятся на фестиваль. Среди них и вместе с нами отправится Алексей Петрухин. Можете услышать его песню «Любовь, ты светлая» прямо сейчас, а чуть позже и группа «Сентябрь» к нам присоединится на радио «Шансон». Время

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

интерес насекомых. Об этом пишет РИА Новости. Также отмечается, что детей комары кусают реже, чем взрослых. То, что малыши страдают чаще – ошибочное впечатление. Оно создается из-за того, что у них сильнее проявляются кожные реакции на укусы, тогда как взрослые могут попросту не замечать часть из них. Комплексный ремонт начался на Фрунзенской набережной в столице. Здесь планируется полностью заменить асфальт. Работы пройдут на общей площади 96 тысяч квадратных метров. Об этом пишет «Москва-24». Специалисты установят 15 новых остановочных павильонов, более 200 малых архитектурных форм, 6 навигационных стел, 55 опор наружного и контрастного освещения. До этого комплексное обновление проходило здесь в 2015 году. В текущем работы также проведут на трех набережных. Речь идет о Пречистенской, Новодевичьей и Ростовской. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Конечно, не слабо.
1: Ну, нам уж точно не слабо продолжить историю про город на Неве после Петропавловских стен. Питер, композиция появится в эфире Хорошего радио. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и в приоритетах отдохнуть.

что Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет.

Но даже не год, и вовсе и не неделя, а в следующую пятницу. Ждать недолго остается. 22 мая обещал Григорий Лепс представить свою новую пластинку, и она будет доступна в этот день для прослушивания всех желающих, как обещал Григорий Лепс. И это только первая часть альбома, так что следите за нашими анонсами.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: ангела просил.
1: Вот в этой песне «Ангел мой» на волне хорошего радио прозвучавшие про «не осталось сил» были слова, и, кажется, действительно, сил не осталось голосовать за Алекса Лима в хит-параде «Шансон года», потому что за несколько недель с вершины практически дюжины Алекс Лим переместился, ну, в самый низ и стал претендентом на вылет. Поддержите его песню. Как это сделать? Заходите на наш интернет-сайт radioshanson.ru, там все подробности относительно хит-парада «Шансон года». А у нас на «Шансоне» целый мир.

Много весело до тех пор, пока не выветрится хмель. Но до царского села путь дорога весела до тех пор, пока не выветрится хмель.

0: уйдет.
1: Композиция под названием «Поручик» прозвучала в эфире «Хорошего радио». Может, вы обратили внимание, насколько быстро на самом деле за считанные годы изменилось отношение и к воинской службе, и к армии в нашей стране. Повысился и престиж, и привлекательность военного образования, но дальше больше, как говорят нам в Министерстве обороны, потому что рассчитана и специальная программа на повышение престижа воинской службы. Ну а мы пока на шансоне Михаила Задорина слушаем «Ангел и демон».

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские регионы смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Такой законопроект на этой неделе поддержала Госдума. Как пишет парламентская газета, эксперимент продлится с 2027 по 32 год. За это время власти оценят, как изменится поступление в бюджет и общественные настроения, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. В Минфине уточнили, что в России отсутствует собственное производство электронных устройств потребления табака, а акцизные сборы от их продажи остаются невысокими. Роскачество до конца года утвердит стандарт для транспортных приложений. Его планируется принять на уровне ГОСТа. Об этом заявил руководитель организации Максим Протасов, пишет «Коммерсант». По его словам, существует много приложений и ресурсов, которые организуют логистику и помогают водителям ориентироваться и доставлять груз. Однако такой софт имеет разный интерфейс и не просто совместим друг с другом. Российские ученые создали сервис для распознавания фейков в интернете. В разработке используются технологии машинного обучения

Метеорологи указали, что всего на мегаполис может пролиться до 5 миллиметров осадков. При этом после грозы в Москве ожидается приход аномально жаркой погоды. Температура достигнет 32 градусов, среднесуточные значения будут превышать норму на 7-9 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.

под окном зыка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: И пускай ветер северный, пускай воздушные массы перемещаются из любой стороны света, неважно, все равно они несут нам с вами лето, где-то чуть потеплее, где-то чуть похолоднее, но все-таки лето. И оно скоро, 17 число, 17 мая на календаре уже. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодняшний день проводим вместе на шансоне.

Стас Михайлов спел в эфире «Хорошего радио». Считает Стас, если делать все то, что говорят поклонники, вот тогда можно потерять свою индивидуальность. Артиста надо принимать за его действия, за поступки, за творчество. А уж какие там он наряды выбирает, наверное, не особо и важно, считает Стас Михайлов. Песня «Там» прозвучала на шансоне. Ну а теперь композиция «Помолимся за родителей».

не просто весна пришла, а девочки весна. И еще девчонки к нам присоединятся из группы «Воровайки». Сам коллектив сейчас на гастролях и забирается все севернее, даже Урал уже позади оставили. Но перед поездкой в этом месяце успели таки выпустить и обновку под названием «Чинарики». В интернете можно послушать и ознакомиться. А на волне шансона «Ой, тетя» звучит.

Сегодня в день рождения певицы мы вспоминаем Катю Огонек. Оставила после себя светлую память в виде добрых проникновенных песен. И если будет возможность сегодня чарочку чая, как говорится, поднять за Катю Огонек, сделайте это. Кать того явно заслужила. В студии «Хорошего радио» был Андрей Петров. С вами попрощаюсь. Не оставлю студию пустой. Ольга Шатрова очень-очень скоро присоединится к вашей дружной компании. Окажется у микрофона. Мы пока «Корюшку» послушаем и обновленный гимн «Радио Шансон».

12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили допускать детей к социальным сетям только с 14 лет. По мнению члена Общественной палаты Евгения Машарова, это поможет защитить их от интернет-мошенников. Ранее общественник предлагал поднять планку до 16 лет, как принято во многих странах. Однако сейчас власти уже ввели достаточно мер, чтобы снизить долю мошеннических атак на детей. Об этом пишет газета.ру. В то же время Машаров признал, что полной гарантии ограничения доступа к таким ресурсам нет, поскольку подростки уже сейчас обходят блокировки через VPN для доступа к мессенджерам и играм. Российские ученые создали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК. Это позволяет сделать терапию более персонализированной и точной. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета. Там пояснили, что алгоритм предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам с последующим выбором лекарства и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента. В перспективе исследователи планируют расширить алгоритм и на другие классы антигипертензивных препаратов. В аэропортах московского региона на вылет более 2 часов задержаны свыше 30 рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе. Также порядка 50 самолетов ушло на запасные аэродромы столичных аэропортов из-за ранее введенных временных ограничений для безопасности полетов. В ведомстве отметили, что сейчас Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский снова принимают и отправляют рейсы. Для помощи пассажирам привлечен дополнительный персонал, все службы авиагаваней переведены на усиленный режим работы. В терминалах сохраняется спокойная обстановка, на месте дежурят инспекторы Ространснадзора.

Да, музыка способна вызывать непроизвольные воспоминания о событиях минувшего. Вот, например, песня, которую человек слышал много-много лет назад, может внезапно напомнить о том, где и когда он впервые ее услышал, кто был рядышком и какие эмоции испытывал в тот момент. Вот это явление и называется музыкальной автобиографической памятью. Я надеюсь, что и у вас есть любимые песни, которые вы включаете и гарантированно переноситесь в то время, когда вам было хорошо. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Рада, что мне выпала честь провести этот воскресный денек вместе с вами. Погода у нас замечательная, летняя. Я надеюсь, даже если вы соберетесь погулять, то непременно возьмете радио «Шансон» с собой. Искренне на это надеюсь.

родилась в поле рощ, выросла до неба, отлежалась в закромах добрая мука. Получилась из муки та горбушка хлеба, что ладошкой легла сверху

У Михаила Шуфутинского «Что не песня, то чья-то пережитая история». А может быть, даже его личная история. Песня «Кручина» только что для вас в исполнении Мэтра. Из личных побуждений, мне кажется, была и создана песня «Спасательный круг» Игоря Талькова. Он сам искал «Спасательный круг», так как пел и сочинял весьма крамольные и остроасоциальные песни, которые могли навлечь на него гнев властей. Итак, «Спасательный круг» на радио «Шансон».

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза. Мне станет дорого, ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои.

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить холодно.

Зиму любят те, у кого есть для нее теплая стильная одежка. Осень любят за медитативный звук опавшей листвы под ногами. Весну за революцию. А вот лето любят за то, что можно не считать часы до рассвета. И как хорошо, что все это обязательно повторяется. Группа Любэ на радио Шансон. Надо сказать, что в разное время Николай Расторгуев исполнял это произведение с группой «Город 312» и даже с актрисой Екатериной Гусевой. Далее Андрей Никольский предлагает промчаться, может быть, даже босиком по Васильковой поляне.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские вузы могут начислить абитуриенту до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, что повысит его шансы на поступление. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Миноборнауки. Уточняется, что университет самостоятельно устанавливает перечень таких заслуг. К примеру, до 10 баллов при поступлении возможно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, прохождение военной службы по призыву или по контракту. В ведомстве напомнили, что бумаги, подтверждающие индивидуальные достижения, необходимо предоставить не позднее дня завершения приема документов. Москва и Петербург возглавили рейтинг городов с самым высоким уровнем стресса. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». При этом самыми спокойными регионами респонденты назвали Татарстан, Калининградскую и Тюменскую области. Опрос также показал, что жители крупных городов чаще всего связывают стресс с высоким ритмом жизни, постоянным ощущением нехватки времени и количеством повседневных забот. При этом среди конкретных причин тревожности россияне чаще всего называли деньги и уровень дохода, здоровье свое и близких, а также мировые новости. Кроме того, респондентов раздражают хамство незнакомых людей, бюрократия и очереди. Первую перепись гималайских медведей проведут в России. Считать их планируют при помощи сети фотоловушек. Они установлены около деревьев и скал, о которые хищники трутся спиной. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Удыгейская легенда». Различать особей специалисты будут по нагрудному галстуку, а для анализа полученных результатов сформируют каталог идентифицированных медведей с описанием характера их пребывания на исследуемой территории. Также зоологи определят плотность населения косолапых. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов, облачно с прояснениями. Служба информации «Радио Шансон» Алла Некрасова.

0: ребята, это, конечно, маленькая жизнь. И порой мне кажется, что все остальные 9 месяцев мы не живем, мы существуем, мы копим силы, чтобы прожить эту маленькую жизнь под названием лето, да притом и на полную катушку. В этом году, кстати, надо отметить, что можно продлить это лето, да-да. Состоится душевная встреча звезд и слушателей радиостанции в рамках фестиваля «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Да, на берегу Средиземного моря в Турции. И вот на 7 дней пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника, объединив звезд жанра и вас, слушайте радио «Шансон» на музыкальном фестивале. А вот как стать частью этого праздника, узнавайте на нашем сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение, если не ошибаюсь, 18+. Учтите это.
1: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
3: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: моей карете.
1: Ой, все-таки романтично ворваться в новую жизнь на тройке запряженных лошадей. Я вот тут задумалась, вот если подкова приносит удачу, то целая лошадь должна просто гарантировать нескончаемый успех. Кстати, в конно-спортивном комплексе «Бица» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пороет, конное шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Из подземки пересядем мы с вами в поезд, и не исключено, что дальнего следования. Далее вашему вниманию песня «Поезда» от Жени Трофимова и группы «Комната культуры». Надо сказать, что композиция, ставшая для группы настоящим прорывом, была написана Трофимовым всего за какие-то 20 минут. Музыкант даже не предполагал, что его песня так завирусится в соцсетях. Итак, слушаем «Поезда».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Ведется расследование.
13: Чем займусь я?
14: Меньше слов.
15: А что мне делать?
14: Действуйте. Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
14: Это «Вечерний детектив».
12: И это все о нем.
14: Абонемент на расследование.
16: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
14: Новые серии.
17: Ох, полетят клочки по заколочкам.
15: Отлично.
14: В среду и четверг в 18:10.
15: Да.
14: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
14: Возрастное ограничение 16+.
18: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
19: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
20: Для лиц старше 18 лет.
21: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

зажги огонь, закрой окно. Но отпускать меня не хочет, столичных дел веретено. Аэропорт засыпан снегом, пустая ругань, толчья. А ты детей укроешь пледом, заснуть не сможешь.

Ах, какой красивый проигрыш. Даже не хочется перебивать. Ирина Круг на радио «Шансон». Надо сказать, что на торжественной церемонии «Шансон года 2026» Ирина была удостоена специальной награды в номинации «Лучшая певица». «Шансон» в России, мне кажется, вообще невозможно представить без фамилии Круг. Согласны? Александр Левшин далее порадует нас своим творчеством.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы, плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В общественной палате заявили, что семьям с детьми нужно предоставлять приоритетный выход из самолетов. Кроме того, наряду с багажными тележками необходимо внедрить детские коляски-трости, чтобы облегчить передвижение этой категории пассажиров. Как заявил ТАСС председатель комиссии общественной палаты Сергей Рыбальченко, сейчас они сдают коляски при входе на борт самолета, а после приземления вынуждены ждать, пока их выдадут, из-за чего нередко покидают борт последними. Также Рыбальченко напомнил, что сейчас проходит конкурс «Семейная столица России», в рамках которого общественная палата совместно с Минтрансом проводит мониторинг доступности транспортной инфраструктуры для семей с детьми. С открытием сезона аренды электросамокатов и велосипедов в Москве активизировались мошенники. Они взламывают аккаунты, создают поддельные приложения для кражи финансовых данных и личной информации, а также рассылают ложные уведомления о штрафах, ссылаясь на фишинговые сайты. Кроме того, мошенники звонят родителям с ложными сообщениями о ДТП с участием их детей на самокатах, предлагая замять дело за вознаграждение. Эксперты посоветовали скачивать приложение только с официальных сайтов и магазинов, использовать встроенную камеру в приложении сервиса, удалять неиспользуемые аккаунты и своевременно обновлять ПО. Аномальная жара до плюс 31 градуса продержится в Москве до пятницы. Во вторник столбики термометров могут приблизиться к рекорду 19 мая 1979 года плюс 30,2 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, внутримассовые локальные дожди с грозами пройдут в среду, четверг и пятницу, преимущественно во второй половине дня. А уже в следующие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом посвежее до плюс 20-25 градусов. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 110,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Вот это прям настоящее проявление романтики. Под балконом, в мокрой рубашке. Романтика и приключения могут сделать человека счастливым, когда всего остального предостаточно. Желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда было место для романтики и мечтаний. С вами Ольга Шатрова. Рада, что мы вместе на любимой волне. Далее квартет семейный подарит нам повод сделать приемники погромче. Также прозвучат полюбившиеся песни в исполнении Михаила Шафутинского, Евгения Кемеровского, Афины, Александра Розенбаума. Ну, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одним.

0: нашу. На радио Шансон реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Сфера только что нам была дарована Владимиром Ждамировым. Надо сказать, что на этот трек есть клип, так что если интересна видеоверсия и видение режиссера, то ищите его в просторах интернета или же в виде трансляции «Радио Шансон». Продолжим мы песни о любви под названием «Зинаида». Это один из самых узнаваемых хитов группы «Нана». Это не только песня о любви, это, можно сказать, зеркало, отражающее наши собственные страхи, а может быть даже и надежды. Наслаждаемся.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая. Слезами неба я умоюсь до беспамятства.

бедная, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая.

песня «Где-нибудь, как-нибудь» Александра Розенбаума была выпущена в 96-м году в составе альбома «На плантациях любви». Это один из знаковых альбомов шансоне, который вышел на компакт-кассете и CD. У песни, наверное, нет особой истории, и она не занимает особой популярности, но своим смыслом и уютом она притягивает слушателей. Накипело у Афины, видимо, по уважительной причине прозвучит песня «Отвали».

0: Отвали.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Ведется расследование.
10: Чем займусь я?
11: Меньше слов.
10: А что мне делать?
9: Действуйте.
11: Больше версий.
9: Как ты думаешь, что это?
11: Это «Вечерний детектив».
9: И это все о нем.
11: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
11: Новые серии.
13: Ох, полетят клочки по заколочкам.
10: Отлично.
11: В среду и четверг в 18:10.
10: Да.
11: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
11: Возрастное ограничение 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

обтянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда близкий человек в состоянии алкогольного опьянения говорил что-то неожиданное. Ну, например, признание в любви. Но стоит помнить, что алкоголь снимает фильтры, но не гарантирует абсолютную честность. А честность, душевность и искренность гарантирована вам в программе «По заявкам» на радио «Шансон» под названием «Только для вас». Считанные минуты до ее начала, это значит, что пора уже присылать ваши признания, пожелания и приветы. Музыки много. Шансон 1.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую, дорогих слушателей, на волнах бодрого настроения. С вами Дима Казанцев. С Днем Радио! Как всегда, пожелаю продуктивного дня и

0: только то, что кажется.
1: Уважаемые слушатели, выдыхаем. Массовых увольнений из-за искусственного интеллекта не будет. По заявлению Роскачества, паники быть не должно. Изменения на рынке труда будут, но постепенно, а не лавинообразно. Да, бизнес все активнее внедряет нейросети. Но это не про всех уволить и поставить роботов, а про умную оптимизацию. Эксперты говорят, речь идет о точечной трансформации, когда убирают дублирующие функции и грамотно перераспределяют задачи. Какие отрасли почувствуют изменения первыми? Те, что уже встали на волну цифровизации. Банки. ИИ берет на себя рутину. Ритейл, то есть розничная торговля. Тут намечается автоматизация процессов. И телеком. Технологии внедряются на полной скорости. И тут важный момент. Искусственный интеллект не заменяет людей целиком, а освобождает от рутины, чтобы мы могли сосредоточиться на творчестве, стратегии и задачах, где необходимы человеческая интуиция и эмпатия. Так что вместо страха смотрим на это как на возможность. Будем учиться работать с новыми инструментами, прокачивать навыки, которые ИИ пока не освоит, и используем технологии, чтобы делать свою работу еще лучше.

от музыкальных ритмов к мыслительным. Ежедневно открывается большой простор, чтобы наступить на те же грабли, что были вчера. Особенно, когда считаешь себя умнее остальных, критикуешь почем зря тех, кто едет с тобой в одном потоке, или ругаешь свою вторую половинку, а ведь это гордыня, окружающих принижать, а себя возвеличивать. Хватит с нас, попробуем меняться в лучшую сторону.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любви до ненависти – один шаг. От везения до неудачи – наверное, не бывает так, чтобы вам абсолютно ни в чем не везло. Даже если за вами охотятся неудачи, значит, вам везет на невезение. И такое случается.
2: Обычные слова, где да.

тут новости подоспели. Оказывается, по статистике, на 10 браков в стране приходится 7 разводов. Если смотреть на социальные опросы, то, часто говоря о причинах разрыва, бывшие муж и жена употребляют размытую формулировку «не сошлись характерами».

0: Друзья, отличные новости для автомобилистов, для тех, кто оформляет ОСАГО. Банк России предложил изменить правила. Теперь можно будет возвращать деньги за полис, если вы передумали его использовать до начала действия договора. Разбираемся подробнее. Раньше было так. Купил полис заранее, а потом передумал. Деньги оставались у страховой, даже если страховка еще ни дня не работала. Знакомо? А теперь внимание. По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно. Важный нюанс. При возврате могут удержать почти 22%. Это расходы страховой и обязательное отчисление. Так уточняет Всероссийский союз автостраховщиков. Но все равно лучше, чем ничего, правда? Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Процесс пошел. Раньше на фоне возможных ограничений интернета автомобилистам советовали возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО. На всякий случай. Так что будем следить за новостями. Если поправки примут, это точно облегчит жизнь многим водителям.
1: В полумраке ресторана я обкуренный и пьяный, словно маятник качаю головой топёру в такт. Снег за окнами играет, злою вьюгой колет лица. Он танцует и кружится, словно белая фата. И на струнах души ты, топёр, подыграй мне.

0: замерзшем огне.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: В эфире «Мысли вслух». С одной стороны, вы можете вдохновлять, с другой стороны, верить в то, что у человека нет крыльев. В физическом смысле крыльев, конечно, нет. Ну а в метафизическом каждый день новые крылышки. Удачи!

После музыки поговорим про ложь во спасение. Оказывается, люди часто лгут. Если верить исследованию, то 60% людей врут хотя бы один раз за 10 минут разговора. В среднем за этот промежуток времени человек врет от 2 до 3 раз. И это вызывает стресс. Он негативно сказывается на вашем здоровье. Может повысить кровяное давление, вызвать головные боли и недомогание в пояснице. Это еще не все. Эти чувства влияют на наше пищеварение, вызывая иногда расстройство желудка.

0: Музыка скоро вернется. А сейчас вот о чем. О человеческой памяти, которая помнит все самое ненужное. На работе нам за это спасибо не скажут. С другой стороны, нейронные связи сложены таким образом, что помнить это будем всю жизнь. Ну да ладно.
1: Разлетаются черные вороны, уползают в леса упыри. Это мы едем, русские воины, называют нас богатыри. Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже. Вон Илюха из Муромской области к нам призвался за 30 уже. В поле камень стоит занимательный, три дороги указаны.

Змей Горынычу, не покоряемся, пред Кощеем не падаем ниц. Нашей силушки хватит, ручаемся, на 500 шамаханских цариц. Да не нужны те царицы нисколечко, все они наших девок тащат.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, давайте поговорим о диетах и о том, почему они часто работают лишь ненадолго. По информации news.ru, эксперты наконец объяснили, в чем тут фишка. Готовы к научной разгадке? После завершения диеты в организме резко повышается уровень грелина, так называемого гормона голода. Что происходит дальше? Организм воспринимает это как сигнал опасности, будто наступил голодный период. Включаются защитные механизмы, и масса начинает возвращаться из-за гормональных изменений. Контролировать питание становится в разы сложнее. Кроме того, врачи добавляют важный момент. Когда худеешь быстро, организм теряет не только жир, но и мышцы. Это ведет к ухудшению обмена веществ. Вот такой замкнутый круг. Так что забота о себе – это не борьба с едой, а дружба со своим организмом. Берегите себя!

Вкусы меняются, мы меняемся, а хиты на все времена только пополняются новыми композициями. Тем временем мысли свои хочу озвучить. Бывает, радуешься чему-то, как ребенок картошки фри, а потом проходит время, и на эти самые ломтики смотреть не хочется. Но сразу вспоминается фраза Киану Ривза о том, что он сам не позволял себе быть счастливым. В этих словах вся суть. И все-таки радоваться нужно не меньше, чем огорчаться.

Музыка очень скоро вернется, а сейчас про везение. Удача любит тех, кто умеет ее замечать. В основном это оптимисты, люди, умеющие находить плюсы в каждой ситуации и превращать их в малые и большие победы. Любой урок открывает возможности и шансы через приобретенный опыт под мелодии на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: На днях одна моя хорошая знакомая решила проявить внимание и наговорила столько добрых слов в мой адрес, что не знаю, что с этим делать, поэтому решил с вами поделиться. Говорят, доброе слово лечит и становится поводом для улыбки, поэтому всегда благодари тех, кто проявляет заботу.

Музыка на паузе. Мысли вслух в эфире. Разбитые сердца, слезы, непонимание и вот это вот. Какой же я был дурак. С годами становишься черствым, а когда-то был наивным и искренним, настоящим. А не то, что сейчас. Черепашка в панцире и без чувств. Хочется жить полной жизнью, обжигаться, но верить в себя и не разочаровываться в людях.

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Дети до 14 лет вновь могут выезжать из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Как сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России, такой порядок выезда из страны будет действовать до конца следующего года. Отмечается, что ребенка в свидетельстве о рождении должен стоять штамп о российском гражданстве. Туроператоры рекомендуют родителям на всякий случай брать с собой загранпаспорта детей, если они уже оформлены. Я напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за границу по свидетельству о рождении был невозможен. Для подобных поездок требовался загранпаспорт. В России могут сократить удаленную работу. Как рассказала руководитель управления персоналом Дарья Самойлова, к концу 2024 года 77% отечественных организаций вернули основную часть своего персонала в офисный или гибридный режим работы, а доля сотрудников, работающих полностью удаленно, сократилась до 7%. По прогнозу, к концу текущего года число россиян, занятых на дистанционной работе, сократится почти вдвое, достигнув 800 тысяч человек. По информации газеты «РУ», среди основных причин отказа компании от удаленной работы – снижение производительности сотрудников. Организации будут готовы предоставить гибкие условия труда только для творческих, технических специалистов и профессионалов редких профессий, особенно в IT-секторе, так как в этом случае удаленная работа станет важным конкурентным преимуществом. МЧС предупредила о надвигающейся грозе с ливнем и градом. Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. Также до 8 утра понедельника в отдельных районах прогнозируется туман. МЧС призывает москвичей и гостей столицы парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра. Из-за прогнозируемых ливней и грозы в московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Он актуален до конца суток. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань стоит 10,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: На эту песню снят клип, а за основу сюжетной линии был взят фильм «Вокзал на двоих». Помните такое, которое певица очень, кстати, любила? Успенская хотела воссоздать финальную сцену, где герой опаздывал в тюрьму, и вот ползет он по снегу с аккордеоном. В итоге аккордеон заменили, да-да, на чемодан. Сейчас «Шаман» и Григорий Лепс покажут нам обратную сторону любви. С вами же Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Любовь – это прям стихийное бедствие. Появляется внезапно, а затихает долго и с разрушительными последствиями. Но мне хочется пожелать вам, как бы вас ни обжигала любовь, верьте в нее и будьте открыты к новым чувствам. Пусть в вашей жизни всегда будет место для искренней и чистой любви, которая согревает сердце и наполняет каждый день радостью и, главное, смыслом. В «Омут с головой» погрузимся далее вместе с Андреем Державиным. Но я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

пролетает. Ох, как бойко. Жизнь вокруг и всадник лих. И у Кольки тоже койка. И стол привинчен на двоих.

0: Гарика Сукачева можно узнать не только по походке, а по трем нотам его песен, по первому звуку его голоса. Гарика Сукачева без ложной скромности можно назвать феноменом, и творчество не оставляет никого равнодушным. Очень глубокой песней продолжим мы эфир, ведь это совместное творчество очень талантливых людей. Эти даты уже звучат на радио «Шансон».
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
11: Действуйте.
9: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
9: Новые серии.
16: Ох, полетят клочки по заколочкам.
15: Отлично.
9: В среду и четверг. 18.10.
15: Да.
9: На канале ТВ-центр.
17: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
18: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Взгляд может сказать больше, чем тысячи слов. И именно взгляд может быть началом дружбы или даже любви. Хочу пожелать вам, пусть сегодня не будет никаких «надо» и «должен», а только «хочу» и «нравится». Все хорошо. В этом уверен Михаил Задорин. Далее на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое и черное?

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россиянам, которые исполнилось в мае 80 лет, с июня начнут выплачивать повышенную пенсию, которая может увеличиться примерно на треть. Фиксированная выплата составит 19 169 рублей. К этому добавляется надбавка за уход 1 413 рублей. Как сообщает Life.ru, повышение начисляется автоматически со следующего месяца после достижения 80-летнего возраста. Обращаться в социальный фонд для этого не требуется. Увеличение касается только получателей страховой пенсии по старости. Социальные пенсии и выплаты по потере кормильца под данную индексацию не подпадают, а инвалиды первой группы не получат дополнительного повышения, поскольку для них соответствующая надбавка уже предусмотрена. 51% молодых людей при устройстве на свою первую постоянную работу ожидают от нее высокого уровня зарплаты, столько же респондентов дружелюбного коллектива и комфортной атмосферы. Согласно опросу ВЦИОМ, молодые сотрудники в случае, если на рабочем месте их многое не устраивает, готовы увольняться и искать новую работу. На уровне общей российской корпоративной культуры работодатели не слишком активно помогают молодым сотрудникам преодолевать трудности, только каждый пятый работающий россиянин отметил, что в его компании существуют практики работы с молодежью. Турция, Белоруссия и Китай вошли в топ направлений для путешествий на майские праздники. В период с 1 по 11 из московского региона выехало около 21% россиян, 16% традиционно отправились в Подмосковье, около 4% поехали в другие российские регионы, 1% в ближние и дальние зарубежья. Также аналитики выяснили, что в период майских праздников Москва чаще всего принимала гостей из Петербурга, Краснодара, Костромы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Суммарно на них пришлось 29% путешественников. Из зарубежных гостей в Россию больше всего приехало туристов из Китая, Белоруссии и Узбекистана. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 110,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Ох, молодость, время, когда мы смотрели на мир широко раскрытыми глазами, боялись разве что экзаменов и что родители запретят приходить позднее назначенного времени. Молодость уходит, уступая место мудрости и спокойствию взрослого человека. Пора принять новый период жизни с достоинством и юмором, ведь каждый возраст имеет свои прелести. Здравствуйте, вы настроены на волну радио «Шансон». У микрофона по-прежнему я, Ольга Шатрова. Желаю вам насладиться этим приближающимся вечером, и пусть он будет полон уюта и радости. Сейчас для вас прозвучит песня Екатерины Голицыной под названием «Бессонница». Ну, а я напомню, что музыки много, а шансон все-таки один.

Сергей Жуков и Стас Михайлов на радио «Шансон». Оба артиста являются многодетными отцами. У Жукова четверо детей, а Стас Михайлов, кроме своих четверых детей, воспитывает еще двоих детей от предыдущего брака своей супруги Инны. Ну а сейчас немного позитива подарит нам песня «Кусочек пломбира». Наслаждайтесь.

0: радиостанцион «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождь. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за

В ярком шатре на цыганской стороне я поверю в то, что есть любовь до конца. Поверю в то, что есть права за ней, и в то, что я в свои годы пацан.

Остановись, послушай, не спеши. Мы вместе только без души. Года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

Придумка были. В минувшую пятницу в гостях Ксении Стриж побывал Султан Лагучев. Если пропустили программу, не расстраивайтесь. Совсем скоро на наших официальных страничках ВКонтакте, Одноклассниках и в нашем приложении появится запись. Ну а пока предлагаю послушать песню «Любовь, беда» в исполнении Султана Лагучева.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же «Тиксфли» — эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: «Тиксфли» — 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
8: А что мне делать?
7: Действуйте.
9: Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
9: Новые серии.
12: Ох, полетят клочки по заколочку.
8: Отлично.
9: В среду и четверг. 18:10.
8: Да.
9: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

смотрит на нее сияющим взглядом. Она считает его гениальным. Влюбленные не могут не восторгаться предметом своих чувств. Но и для долговечной любви взаимное восхищение, похоже, одно из необходимых условий. Романтик Сергей Куренков на радио «Шансон». Настало время и мне отправиться на поиски романтики. В следующем часе встречайте Риту Виноградову. С вами была Ольга Шатрова. Всего вам самого доброго.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Роскачестве заявили, что россияне могут оформить больничный и получить выплату даже после увольнения. Согласно Трудовому кодексу и нормам социального страхования, пособие по временной нетрудоспособности полагается тем, кто заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения. Основным условием для получения денег является отсутствие официального трудоустройства на новом месте в момент открытия больничного. Размер выплаты составляет 60% от среднего заработка гражданина за последние 2 года. При этом страховой стаж сотрудника значения не имеет. Россияне стали меньше пить. По данным Минздрава, потребление чистого спирта за последние 10 лет в стране снизилось на 24% и составило 8,6 литра на человека в год. В лидерах по трезвости оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Петербург занял 10-е место в рейтинге. В среднем на одного петербуржца приходится чуть более 5 литров чистого спирта в год. Москва заняла 5-ю строчку. Столица попала в топ из-за любви к легкому алкоголю. На Москву приходится 20% всех продаж тихого игристого вина в стране. Объемы выпитого могут быть большими, а вот чистого этанола в итоге получается меньше. Согласно опросу, 69% школьников хотят получить от родителей за окончание учебы не менее 100 тысяч рублей. 35% ждут от родителей более 500 000. По информации газеты «РУ», каждый пятый взрослый считает возможным выделить от 50 до 100 тысяч рублей. Отмечается, что для получения денег школьнику нужно получить достаточное баллов ЕГЭ для поступления в ВУЗ на бюджет. 49% родителей заявили, что готовы подарить внушительную сумму, если выпускник наберет 100 баллов хотя бы по одному предмету. Для 35% респондентов важно, чтобы средний балл был не менее 90. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 110,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Елена Ваенга в начале часа с песней «Девчонка». Хочется отметить, как у нас, женщин, быстро меняется настроение. Также и погода сегодня в столице. Вот тепло, жарко, хорошо. И вот смотришь уже на горизонте, возможны грозы и дожди. А радио «Шансон» поддерживает все настроения наших радиослушателей. Мчимся вперед на максимальной музыкальной скорости. У микрофона Рита Виноградова. Хаградова. Хороших новостей вам в этот вечер. И далее песня от Александра Кальянова «Стар».

ребята,

0: сердце так трепетно ждал.
1: Помнишь, как-то водитель такси нас красивой парой назвал?
0: А время уходит.

0: любить не любя.
1: Ты привычка моя.

«Экзотика» в эфире. Елена Касьянова, Алексей Брянцев с песней «Пара». Ну, а если вы достаточно романтичный и мечтательный человек, то в начале отношений очень сложно вычислить, подходите вы друг другу или нет. Эмоции накрывают, и хочется кружиться в этом танце влюбленности. Это, конечно, очень приятное чувство, но рекомендую не терять голову, потому что мы все это уже проходили, знаем, как разбиваются женские сердца. Поэтому берегите чувства друг друга, а музыка для вечера на радио «Шансон» уже готова. Прямо сейчас «Золотое кольцо» про эту самую сладкую боль.

0: я напоминаю, что сегодня 17 мая, воскресенье. Вы на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Приветствую всех и предлагаю свою компанию на этот вечер. Кстати, удивительная вещь. Чем взрослее человек, тем сильнее он ценит спокойствие. Без тревоги, без шума. И, конечно, возможно, чувствовать себя на своем месте, где тебя ценят и любят таким, какой ты есть. Афина, Александр Иванов, группа «Ронда». И прямо сейчас легенда «Шансона» Михаил Круг.
1: Ты надежда моя и опора, ты любовь моя

то с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой не сыщешь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Анатолий Полотно и Федя Карманов. Это настоящая позитивная музыкальная терапия. Ни к чему нам беды и печали. Пусть беды и печали обходят стороной. Ну а если даже тучи и грозы, то мы их совместно разведем руками и поддержим каждого лучшей душевной музыкой. Впереди Максим Олейников и группа «Хорошая песня».

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство выделит 1,8 миллиардов рублей на восстановление дорог, пострадавших от паводков. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги будут направлены в Забайкальский край, Омскую и Оренбургскую области на восстановление и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. По словам Мишустина, качество и надежность дорожной инфраструктуры напрямую влияют на экономическое развитие территории, а также на уровень комфорта и безопасность граждан. В центральных регионах России наступил активный пик цветения деревьев. Как рассказала РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Филатова Павел Бережанский, в сухую и ветреную погоду концентрация пыльцы в воздухе может достигать максимума, поэтому врачи уже наблюдают большое количество пациентов с клиническими проявлениями аллергического ринита, конъюнктивита, бронхоспазма, обострения бронхиальной астмы и других подобных симптомов. Эксперт посоветовал в качестве мер профилактики организовать гипоаллергенный быт, регулярно проводить влажную уборку помещений и минимизировать сильные раздражающие запахи. Петербург возглавил список популярных направлений для летнего отдыха внутри страны. Северная столица по популярности обошла Адлер и Сочи. Аналитики сервиса для планирования путешествий изучили отельные заказы россиян и пришли к выводу, что на Петербург пришлось почти 18% всех бронирований гостиниц. Как передают РИА Новости, второе место в списке излюбленных мест летнего отдыха заняла Москва с долей отельных заказов 12,6%. Далее в рейтинге идут курорты Краснодарского края. При этом самым популярным форматом жилья этим летом стали гостиницы, 67% бронирований. Далее идут апартаменты и гостевые дома. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань стоит 10,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Это группа «Бумер» с хитом легендарным «Седая ночь». Вы на радио «Шансон». Меня зовут Рит Виноградова. Сегодня воскресенье, значит, кто-то уже думает о понедельнике. Постойте, не нужно. Поймаем момент сегодня и сейчас. И, кстати, есть исследование. Тревога о работе в выходные делает понедельник хуже. Пусть вечер будет легким. Ну, знаете, а если работаешь в воскресенье, то и тревоги о завтрашнем рабочем дне нет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

этот любимых Стаса Михайлова, Таисии Повалии в столице прошел, кстати, ливень. А я очень люблю дожди. Они действительно освежают, разряжают атмосферу в воздухе и приходит вот приятное чувство спокойствия. Всем желаю хорошего вечера. Ловим приятные моменты под отличную музыку. Алекс Лим.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Кричали, вопили, влюбилась наша Маня, а Ваня точно был.

Историки говорят, что в старину воскресенье считалось днем медленных прогулок и долгих разговоров. Звучит красиво. Отличный вечер проводите в компании тех, с кем можно и поговорить, и погулять, и помолчать. Ну а музыка на радио «Шансон» — это лучшая музыкальная компания на сегодня.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем

ждут тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
6: А что мне делать?
5: Действуйте.
7: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
5: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
6: Это очень круто.
7: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
6: Отлично.
7: В среду и четверг. 18:10.
6: Да.
7: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А для москвичей и гостей столицы есть прекрасная новость. С 22 по 24 мая будет 3 дня погружения в конную индустрию. В конно-спортивном комплексе «Бица» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрация достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоится

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Некоторые россияне получат пенсионные выплаты за июнь досрочно в связи с длинными выходными, приуроченными ко Дню России. Как рассказала профессор университета имени Плеханова Наталья Проданова, стандартный период зачисления средств на банковские карты охватывает даты с 3 по 25 число каждого месяца. Конкретные сроки зависят от региона проживания получателя и условий обслуживания финансовой организации. Из-за праздника тем пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12, 13 или 14 числа, стоит ожидать досрочного зачисления средств в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня. В этом году единый госэкзамен будут сдавать более 93 тысяч московских школьников, в том числе выпускники прошлых лет. Как рассказал Сергей Собянин, в числе популярных предметов математика, обществознание, английский язык и информатика. Почти каждый десятый предпочел сдавать историю или литературу. При этом ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек. По словам мэра, второй год Москва участвует в реализации федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. И по новым правилам выпускники 9 классов, чтобы получить аттестат и поступить в городской колледж, могут сдавать вместо 4 два экзамена по русскому языку и литературе. Москвичи стали позднее заключать браки. Самым популярным возрастом в текущем году у невест 26 лет, а у женихов 28. Как сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на психиатра Евгения Фомина, современное поколение молодых людей позже заключают браки, потому что соцсети задают тренд на позднее создание семьи. В обществе популярно мнение, что человеку нужно заниматься самореализацией, а потом думать о семье. В свою очередь, психиатр Елизавета Жескова считает, что лучший момент для вступления в брак наступает после 25 лет. В этом возрасте человек уже сформирован как личность и осознает, чего хочет от жизни. Его психика готова идти на компромиссы и в критические моменты, а не поддаваться эмоциям. Доллар на сегодня и завтра 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Анатолий Полотно, Федя Карманов с лучшими пожеланиями для вашего вечера. Меня зовут Рита Виноградова, и здесь, на волне радио Шансон, для вас прямо сейчас звучит новинка от Ирины Круг «Губы Наташки». Слушаем и наслаждаемся.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Иван Кучин с песней «Серое платье». Кстати, интересная новость, хочу с вами поделиться. В Японии растет спрос на курсы ничего не делания. Людей учат отдыхать. Это звучит, кстати, как самый нужный навык 2026 года. Отдыхать мы не очень умеем. И вот это чувство вины в выходной, когда хочется просто полежать, но не получается. Учитесь отдыхать. И еще одно напутствие от Артура Руденко. Красиво живите.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

на незнакомой ветке. Ольга Алмазова и Михаил Барских. А знакомая и долгожданная программа по вашим заявкам уже в следующем часе. Поэтому не упустите возможность, готовьте приветы, поздравления. И где бы вы ни были сейчас, дома, в дороге, на работе или на даче, пусть рядом звучит что-то родное, знакомое и любимое. Предлагаю послушать Михаила Шуфутинского прямо сейчас.

всех по трое, погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывисто.

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Вот и все. Время строить свой храм.

0: Вот и все.
1: А иногда кажется, что жизнь специально подкидывает нам странные ситуации, чтобы потом было что рассказать друзьям. Если честно, это работает. Вспомните, какие истории вызывают наибольшее впечатление. Главное, чтобы они всегда заканчивались хорошо, а мы уже над ними потом посмеемся.
2: От тебя убежала молодость, от меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Бодрого всем настроения. В студии у микрофона Дима Казанцев. Приветствую вас на волнах любимой радиостанции. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

скором времени в эфире зазвучат новые музыкальные истории. А сейчас к новостям. Оказывается, удаленки становится меньше. Доля компаний, практикующих дистанционную занятость, составляет всего 35%. Полгода назад о наличии удаленки рассказывали 39% работодателей. Это данные аналитиков сервиса Superjob. Дистанционный формат работы активнее практикуют в крупном бизнесе. Если брать конкретные профессии, то лидером остается сфера информационных технологий, специалисты по управлению персоналом и рекрутингу, а также бухгалтеры и финансисты. Доля сотрудников, работающих на удаленке, в Москве составляет 43%, в Петербурге – 36%, в остальных регионах России – 31%. И лишь 4% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа. Такие новости.

0: Музыка скоро вернется. А тем временем назван самый действенный способ противостоять телефонным мошенникам. Кладите трубку без разговоров.
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любимых мелодий к мыслям вслух. Есть мнение, что ничего и никого нельзя держать, чтобы общение с вами оставалось выбором, а не обязательством. Легко сказать. Так вот, и со спутниками жизни так же. Все рано или поздно заканчивается. Отношения, любовь и страсть. Сложно отпускать близких людей, особенно когда твои чувства – это больше, чем любовь.

сердце как на пружинках. Конечно, работа задает высокий градус, когда приходится в формате свадебной лошади трудиться и ржать над шутками коллег. Чтобы тяжелый день не был самым сложным, устрою себе вечером релакс. Очень отвлекает от хандры, так же, как музыка на привычной волне.

что, продолжаем следить за звездами? Оказывается, март назвали лучшим месяцем для наблюдения за звездами. Не за звездами шоу-бизнеса, а за небесными телами. Об этом рассказывает лента.ру. По словам специалистов центральных и северных регионов России, в это время складываются самые благоприятные условия для астронавтики.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От привычных ритмов музыки и сердца к размышлениям и не только. Если поверить в то, что жизнь театра, а люди в нем актеры, и тебе не нравится от слова совсем спектакль, в котором ты играешь главную роль, а может быть второстепенную, то есть резон сменить сцену, режиссера, сценариста, декорации и общество других твоих коллег. Жизнь принадлежит вам, поэтому рискуйте и меняйтесь.

От ментальной пищи к настоящей. Существует мнение, что не очень-то хорошо есть и одновременно смотреть телевизор. Если не хотите переедать, то во время пищи выключайте ящик, визуализируйте еду и слушайте хиты на любимой волне.

ледоход, на реке ледоход торопится не зря. Скоро первый речной пароход здесь бросит якоря.

Музыка на паузе. Ну а я вот о чем хочу рассказать. Надевание носков может способствовать быстрому засыпанию и хорошему сну. То есть ночной отдых в этом случае становится более эффективным.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Устроим небольшой перерыв и расскажем кое-что любопытное. Оказывается, в России утвержден новый ГОСТ на хурму. Он появится с 1 ноября этого года. Об этом сообщает ТАСС. Это позволит унифицировать требования на пространстве нескольких государств, а также снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю. При этом стандарт носит добровольный характер и может применяться по желанию производителей и продавцов. Свежую хурму подразделяют на товарные сорта. Высший, первый и второй, вне зависимости от сорта. Ее плоды должны быть целыми, чистыми и твердыми. Форма и окраска однородная, которые свойственны конкретному сорту.
2: А где информация о том, что хурма вяжет или не вяжет?
1: Но, видимо, это свойство к требованиям не имеет никакого отношения.

степ-бай-степ, пока от монитора не ослеп. Мне тут стало интересно, как вы относитесь к спаму? Для экстраверта ситуация еще более-менее. Можешь взять трубку и заморочить голову роботу или человеку, который предлагает ненужные товары и услуги. А вот для интроверта аховая ситуация. Сразу в блок. Очень скоро вернемся.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любимые ритмы на стоп, рубрика «А поговорить?» Ситуация, когда глаза не разбегаются, а наоборот сосредотачиваются на одном единственном человеке, выдают твои намерения. Ты же помнишь, что, оказываясь в компании, ты подсознательно поворачиваешься к тем, кто тебе больше всего нравится. Или когда все в компании смеются, то чаще всего поворачиваются к тем, кто им более понятен, симпатичен или близок по духу.

0: музыка на паузе, мысли вслух на плей, есть интересное мнение насчет успеха в отношениях. Тут главное найти человека не с серьезными или смешными намерениями. Тут важно найти своего сумасшедшего, в хорошем смысле этого слова. Любимые ритмы очень скоро вернутся.
1: Я радиолюбитель на моем чердаке. Я сижу по вечерам с сигаретой в руке. И при помощи транзистора и сложных антенн я один ловлю в эфире то, что послано всем. И в этом нет моей заслуги и нет вины, но голоса только мне слышны. Я слышу, что написано, спето, и не жди похвалы. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы. Я бы бросил это дело, мне бы лучше пивка, а потом по телевизору «Зенит» ЦСКА. Но словно кто-то встал на страже за моей спиной, и я опять в ночной эфир бросаю свой позывной. И через треск и шумы, сквозь ДДТ и битлов, я ясно слышу звук других голосов. Я слышу: не пугайся наветов и не беги от хулы. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы. За что мне это исключение, я и сам не пойму. Я принимаю то, что послано не мне одному. Но на доступной частоте, в диапазоне FM, я расскажу обо всем, я передам это всем. И я включаю микрофон на самой чистой волне,

0: на узлы.
1: Время снова куда-то торопится. Моя смена пролетела практически незаметно. Услышимся завтра. До встречи!

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Евгений Григорьев в эфире радио «Шансон», а мы плывем далее. Прошел час ваших приветов и поздравлений. Я напоминаю, каждый день с 15 до 16 и с 21 до 22 программа только для вас. Меня зовут Рита Виноградова. Я благодарю всех, кто участвовал, и желаю уютного, расслабленного вечера с добрыми и светлыми мыслями. А далее послушаем Александра Розенбаума, и он продолжит нам дарить душевность на волне радио «Шансон». Ведь музыки много, а «Шансон» один.
1: От окурка в банках пухнет, дом от дыма повело, и в жиру застыл обглоданный мосел.

Но не дождалась нас маманя и тихонько померла в аккуратно годовщину октября. А отчим гад пропал на баме, на него не держим зла. Все, что было в этой жизни, все не зря. И я гоняю в дальнобой, а серый

0: Ли Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Ведется расследование.
2: Чем займусь я?
3: Меньше слов.
2: А что мне делать?
1: Действуйте.
3: Больше версий.
4: Как ты думаешь, что это?
3: Это «Вечерний детектив».
1: И это все о нем.
3: Абонемент на расследование.
5: Неограниченный круг подозреваемых.
2: Это очень круто.
3: Новые серии.
6: Ох, полетят клочки по заколочку.
2: Отлично.
3: В среду и четверг в 18:10.
2: Да.
3: На канале ТВ-центр.
7: Милейшее место.
3: Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Какая чувственная песня от Ирины Круг «Промежутки любви». Удивительно то, что порой мы главным людям в нашей жизни боимся сказать какие-то приятные, добрые слова и комплименты, особенно тем, кто нам действительно сильно нравится. Мы будем гордыми, независимыми, но сказать «ты мне нравишься, я хочу тебя увидеть» или «я соскучилась» мы не можем. Поэтому я желаю всем быть более открытыми, искренними и, конечно, дарить друг другу.

0: другу. Любовь и радость.
1: Бежали рельсы за вагоном, спускался вечер за окном, и лес в зеленом балахоне ходил.

есть что-то от музыки. Плыть над землей и удивлять не лень. Как эти тени серы, что не сплетаются и расстаются к дому на полпути. И у надежды с верой не получается —

как эти окна тусклы, в них и не пахнет сном. И на подушках юбка рыдает ниц. По переулкам узким, пьяная, как вино,

тополей мила. Давняя ночь, клумбы и во дворы. Помню, в короткой юбке рядом со мной ушла девочка милая с именем третьей сестры.

светла. По клавишам из дней вся музыка о ней, музыка была вся про нее светла.

0: колорит и Алексей Петрухин. Супер зажигательный, полюбившийся хит о вагоне-ресторане. Кстати, вот песня, под которую хочется танцевать и ни о чем не думать. А подумать нужно только о том, что впереди лето, и каждого из нас ждут эти теплые атмосферные музыкальные вечера, в которых мы будем счастливы. А пока радуемся завершению воскресенья. Александр Кальянов поддержит песней «Просто знакомая».
1: Срывает дождь шалун, вечерний макияж, и с крыш луна куда-то слезла. Жена, ты помнишь, летний дождь знакомил нас и провожал нас до подъезда. Сырой асфальт похож на черную дыру, и так тепло, уютно дома. Я предложил тебе сыграть со мной в игру, что мы с тобой лишь знакомы, просто знакомы, только знакомы. Сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Как будто только что мы встретились с тобой и этой встречи улыбнулись. Так долго ждали слов хороших про любовь, и вдруг однажды не проснулись. Как будто я не целовал еще тебя и не писал стихи смешные, не замолкал на полуслове иногда, чтоб посмотреть в глаза родные. Просто знакомые, только знакомые. Сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

сверну газету, заглядевшись на тебя, и ты прольешь на скатерть лужу. Давай представь, что ты еще мне не жена, а я пока не буду мужем. Заговори, и станут новыми слова, и без причуд не обойдется. Щекой ладонь твою согрею, как тогда, и, может, молодость вернется. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Просто знакомые, только знакомые, снова по жизни пойдем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

0: Максим Олейников рассказывает, на что и куда нас толкает любовь. А я спешу напомнить, дорогие радиослушатели, что завтра понедельник, поэтому настраиваемся на новую рабочую неделю. Желаю вам хороших новостей, всем, кто в пути легкой дороги, тем, кто работает, хорошо завершить рабочую смену. Меня зовут Рита Виноградова, я была очень рада провести воскресенье вместе с вами.
1: Я знаю, поздно.

0: денег нет. Какой же мамуты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи.

детка, опять. Мне казалось, чуть за 30, оказалось 45. Дни рождения, юбилей, жизнь проходит, ё-моё, в море парусом белеет одиночество мое. Знаем только мы с гитарой, как стираются лады. Новый фикус, опель старый, да с женою не лады. Тут бы с горя выпить водки со слезой похолодней. Да вот беда, я после сотки завожусь на 10 дней. А попросишь в долг, я займу. Я возьму все в долг, я пойму. И как жить ли?

ты несчастлив, худ и бледен, и, скорее всего, рогат. Потому-то ты и беден, что не веришь, что богат. Все на свете не случайно, верь и бейся, Бог простит. И не смейся, я ж все тайны

Мне, поверь, важнее заткнуться, чем советы говорить. А попросишь в долг, я займу. Я возьму все в долг, я пойду.

Дело в том, что я ответа всех, конечно, не нашел. Но я рожден в стране советов, я с советами пришел. Я как тот автоответчик был, но больше не в строю. Я теперь антисоветчик и советов не даю. А вопросы в долг я займу.

и все. Как говорится, баба-ягодка опять. Мне дают, ну, чуть за 30, а прошло-то 45. Дни рождения, юбилей, жизнь как ветер, ё-моё. В море парусом белеет одиночество.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Какая разница в том, что со мною было, и где меня 3 дня как облачко носило. Я так люблю, когда меня не ждут. Да, я гулял и спать ложился очень поздно. Зато я в небе сосчитал почти все звезды. Я и сейчас зашел на 5 минут, душою там опять.

где сына своего ты родила. Какая разница в том, что со мною было? Луна меня по света ниточке водила. И я смеялся, пьяный и шальной, мяучил кот, и чья-то форточка скрипела. Мы целовались с ней, кому какое дело. Лишь бы дожить до зорьки золотой, когда она пойдет домой. Умница! Ах, мама, что она за умница! Не брони! Она меня домой гнала, и я пошел бы, да забыл название улицы, где сына своего ты родила.

Какая разница в том, что со мною было, где мне проказница моя постель стелила? Что за девчонка эта теплая весна? Мы целовались с ней с утра и до заката. Вокруг цвела сирень и густо пахло мятой. В садах, где южная стрекочет тишина, черешня спелая вкусна. Умница! Ах, мама, что она за...

где сына своего ты родила. И я пошел бы, да забыл название улицы, где сына своего ты родила.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

верховодит. Остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: чтобы жить красивее.
1: О нашей встрече что там говори?
2: Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Но мы с тобою сразу стали жить, не опасаясь пагубных последствий. Я сразу сузил круг твоих знакомств, одел обул и вытащил из грязи. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Потом, я помню, бил друзей твоих. Мне с ними было как-то неприятно. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята. О чем просила

0: большой театр и малую спортивную арену. И подарю тебе большой театр и малую спортивную арену. А вот теперь я к встрече не готов. Боюсь тебя, боюсь ночей интимных, как жителей японских городов. Боятся повторения Хиросимы, как жители японских городов. Боятся повторения Хиросимы.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Ах ты, жизнь моя, зима, Колыма, светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру, как

Ты конвойный, веришь в Бога, аль нет? Нелегко мне умирать в 20 лет.

0: только любовь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: почему не зовешь?
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки.

0: Весной, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Смывают дожди наши надежды, наши года. Нам уже не вернуть

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Подустав от одиночества, возвращаюсь в мир иной, где спешит твое высокое.

0: Как не угадать и никак не угадать.
1: «Темная ночка» на радио «Шансон».

и по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня.

и как счастье на губах карамелькаю. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии. А вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому 8.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Но любовь свою превозмогшая, вся изябшая, вся простывшая, но не предавшая.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: А когда поезд уходил огни,